0: Простите.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт.

0: Manchmal fehlen mir die Worte. Ich wär so gern da für dich.
1: Привіряю, готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два. Старт!